слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

лучших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Мэйч Галт, Feel This Song. На белорусском танцевальном радио Центр FM.

для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Бассейн и сет Happy Another Life. На центрі много интересного, а с каждым днем прибывает.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центр.

Центр FM.

0: сетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Джош Бейкер и Бобби Баскоп. My Place. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

хиты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
2: Аня.

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

эфира на центре «Белорусский трек». Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Турак. «Take my heart». На белорусском танцевальном радио «Центр FM». Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре «Белорусский трек».

Новинки эфира на центре. T4050 и Paul Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: центре.
1: You reap what you sow. No doubt you're alone.

0: Погода. На центре.
1: В пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
0: Погода. По материалам ресурса.

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

поддержка. Новинки эфира на центре. Бенни, Бенази и Хайпотал. Иллюжен. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Каскада «Элайв». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Центр FM. Новинки FM.

0: слушали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями. В остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер. Смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Беларусь.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Cause you are young.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Белорусский трек.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танцуй.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Love Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Медикс и Бейс Джекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Центр FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Центр.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

сделать макияж поярче. Вот не поленитесь, вбейте в поисковик «Не топырь Дарвина». Настроение обеспечено. Это вам не балерина капучино. Ну, пока же привет из студии Центр ФМ, где абсолютно не важно, на кого похожи диджеи, как они выглядят, потому что гораздо важнее их посыл и желание дарить настроение. Оно у меня есть. В студии Полина Говоровская. Привет. До полудня в твоей компании. Ну и немножко о планах будущего. Руди Ментал с нами.

0: пятничного утра тебе.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Обратите внимание на столичные дороги. Движение затруднено на 6 баллов, сообщает сам. Пробка по проспекту Независимости от Янки Купалы до Площади Победы. 13 минут время проезда. По МКАД от Мазурова до Каменной Горки 11 минут. По Партизанскому проспекту от Железнодорожного моста до Ангарской 10. Дальше по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Скопление автомобилей. На Матусевича от Петра Глебки до Данила Сердича. А также по Леонида Беды от Некрасова до Сруганова.

впервые презентовал его на Tomorrowland. И это один из личных треков для Гарикса. Здесь снова звучит вокал самого диджея. Он годами занимался продюсированием, а тут вот взял и шагнул на новую для себя территорию, покинув зону комфорта. То, что начиналось как эксперимент, вылилось в чистое творчество. У него уже до этого было несколько треков, где он сам пел. Ну вот еще одна композиция пополнила коллекцию. Мартин даже поделился видео, где он поет под гитару и поначалу жутко стеснялся, конечно.

0: остается неясным. Этот сингл войдет в грядущий альбом Мартина Гаррикса. Ожидаем его в конце года. Новый проект будет отличаться от его дебютного с более агрессивным звучанием. То есть новый проект будет помягче, полиричнее. По словам диджея, все это будет звучать довольно весело. Главная идея — вокруг радости, единства и связи, потому что в мире происходит столько всего безумного, и всем нужна музыка, как отдушина. Убежден нидерландский диджей. Ну давай же послушаем его свежую работу «This Dream of You», где поет сам Мартин Гаррикс.
1: Лучшее на этой неделе.

когда карибский вайб смешался с британским драм-н-бейсом. Это Rudimental в нашем эфире вместе с Кофи и Винни. Send Shots называется работа. Ну, а если не запомнил название, но трек понравился, всегда можешь подсмотреть это на нашем сайте centrfm.by в разделе «Что играло», ну или в разделе «Новинки». Все-таки это свежий трек. А далее Division в эфире. Подтянется Хугель. Заряжена мисс Моник. И готовы новости, сейчас все расскажем.

Александр Лукашенко в эти дни находится с рабочей поездкой в Туркменистане. Сегодня он уже провел переговоры с президентом этой страны. Напомню, в Туркменистане проходит саммит СНГ. Главы стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. В своем выступлении на заседании президент выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Дворы многоэтажек в Беларуси будут обустраивать по-новому. Изменения, прописанные в новом постановлении Минстроя архитектуры, затронули размещение парковок, зарядных станций для электромобилей, мусорных контейнеров и пешеходных дорожек. Новые требования также установили и к плотности жилой застройки. Теперь при проектировании жилых кварталов архитекторам запрещено прокладывать автомобильные проезды через дорожки, ведущие к детским и спортивным площадкам. Площадки для сбора отходов должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых домов, детских садов, школ и игровых зон. Белтаможсервис запускает новый мультимодальный сервис грузоперевозок между Белоруссией и Индонезией. Сервис предусматривает железнодорожные перевозки из Беларуси до Владивостока, а затем морские до порта в Джакарте. Срок доставки товаров составляет от 30 дней. При этом предусматриваются как экспортные, так и импортные поставки. В июле Белтаможсервис объявил о запуске нового регулярного сервиса мультимодальных грузоперевозок «Беларусь-Гана». Также в планах открытия маршрутов доставки товаров из Беларуси в Египет, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Китай и Вьетнам. Новости компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция пространства умного фитнеса для всей семьи. Занятия безопасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детское карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. И в завершении в следующем году Нацбанк выпустит новые монеты «Городы Беларуси». Их посвятят Лиде, Заславлю, Пинску, Турову, Кобрину и Новогрудку. Отдельную монету приурочат к 960-летию Минска. Также на следующий год Нацбанк запланировал еще любопытную новинку – первую памятную банкноту на полимерной основе. Такие деньги часто называют пластиковыми. Обычно они лучше переносят влагу, меньше изнашиваются и дольше сохраняют первоначальный вид. Я Марина Максимович, хорошего утра!

0: такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Ну, мы с мамой вместе любим рисовать.
3: Кто лучше нарисует, так любим играть.
2: Ну, я обычно побеждаю.
4: Мама заставляет меня убирать игрушки.
5: Учится мои стихи на утренник.
6: Мама разрешает примерять ее туфли.
7: А вот моя мама любит где-то погулять. И еще она любит очень всякое новое или поездки.
8: Не разрешает долго играть на планшете.
9: Только сейчас я понимаю, что мама лучше знает, что мне надо.
10: А я всегда обращаюсь за советом к своей маме, и это самый ценный совет.
11: Я никогда не забуду мамину фразу из детства: «Ты всегда должна быть первой».
1: Мама, я тебя люблю.
12: Партнер проекта «Белагропромбанк».
13: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
14: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
15: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от «Белагропромбанка». Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. «Белагропромбанк». Забота о тех, кому предстоит расти большим.
16: Рекламная акция «Детская сберегательная». Сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
17: Реклама. Один ролик.
18: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Попкорн News.
1: Начальники бывают разные, добрые, плохие, но вот одна руководительница из Китая точно войдет в историю как самая щедрая. Значит, в Китае начальница так любит своих сотрудников, так переживает, чтобы любимые подчиненные не мерзли по дороге на работу, что подарила лучшим своим сотрудникам
2: автомобиль!
1: А если так?

Доплачивать из своего кармана не пришлось ничего. Каждая машина стоила около 45 тысяч долларов. Транспорт оформили на получателей без дополнительных обязательств перед компанией. На такой подарок предпринимательницу подтолкнула зимняя поездка одной из подчиненных. Та приехала на электроскутере с покрасневшим от мороза лицом и замерзшими руками. Вот начальница и подумала, ну вот она сама может сидеть в машине в тепле, почему же работница ее не может? К тому же бизнес развивается благодаря усилиям всей команды. Поэтому результатами должны пользоваться и те, кто помогает его строить. Надо сделать так, чтобы работники тоже получали выгоду от успеха компании. И это, кстати, речь о ресторанном бизнесе. Вообще, автомобили стали продолжением вот этой поддержки к традиционным китайским праздникам. Хозяйка также дарит персоналу деньги и необходимые вещи.

0: представленного нам Китая станет заразительным примером для всех руководителей. Пусть не стесняются, спрашивают. Я бы тоже хотела, чтобы мой босс перед Новым годом поинтересовался.
1: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Попкорн Ньюс.

вопросы, заниматься покупками, продажами, прочими операциями. Энергетика этой пятницы такая, что можно любыми созидательными делами заниматься. Строить, сажать, делать, ремонтировать, дарить. Особенно стоит обратить внимание на вторую половину дня. Но нельзя в этот день совершать разрушительные действия, даже цветы рвать под запретом. 28-е лунные сутки у нас сегодня — это не самое подходящее время для

0: принципе, все получится. Не упускай, в общем, возможность сегодня проживи этот день в движении, в действии, в приподнятом настроении, и тогда все получится. Отличной пятницы!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие. Моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: В центре. Центр FM. Белорусский трек.

0: По-разному сегодня в стране. В Бресте 15, тепла, в Гродно 13 и в этих городах без осадков. В Гомеле 16, в Могилеве 15, в Витебске 13, в Минске сегодня 11-13 со знаком плюс, но в этих городах уже временами зонтики раскрыть придется. Кратковременные дожди.
1: Погода. По материалам ресурса.

что в начале 20 века в США по почте можно было пересылать даже детей, представляешь? Причем услуга эта стоила в 10 раз дешевле билета на поезд. Ну, естественно, ребенка в коробку никто не упаковывал. Почтальоны, которые часто были знакомыми или родственниками семей, просто сопровождали ребенка в пути. Ну, а марки наклеивали прямо на одежду детей. Зато экономили.

0: каждого, конечно, пятница. Продолжаем улыбаться этому дню недели и заряжаться лучшей танцевальной музыкой. Впереди Арджи и Омики. Фанк-трибу скоро. А также Медуза и Кевин Деврайс. Бодрого утра тебе!
1: Центр FM.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

один ролик. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Центр.

0: Флешбэк.
1: Вернемся в прошлое и послушаем хит «Chase the Sun», хит, который итальянцы узнают с первых нот, хотя бы потому, что это трек итальянской электронной группы Planet Funk. Правда, в 2001-м песня раздвинула границы популярности и в британском чарте оказалась на 5-й строчке. А еще поклонники игры в дартс наверняка узнают эту песню, поскольку с начала нулевых эта тема используется во время профессиональных турниров. Ну а дальше ребят уже узнал весь мир, и эта мелодия, как оказалось, родилась-то еще раньше, потому что музыку итальянцы Planet Funk позаимствовали у своего соотечественника, всем известного, а ныне, увы, покойного Эннио Морриконе. Был в 1969 году такой фильм, назывался «Приходи как-нибудь вечером поужинать».

Ready to Bullet в нашем эфире. Калин называется работа. Ну а чтобы везде и всегда оставаться на связи с Центр ФМ, слушай нас благодаря онлайн-трансляции на сайте centrfm.by, через приложение Radio Player by и в умных колонках кодовая фраза «Алиса, включи Центр ФМ». Дальше встречаем Макса Стайлера. Anime Style на месте. Же Swedish House Mafia. Вернемся к музыке сразу после выпуска новостей.

Александр Лукашенко принимает участие в саммите Содружества независимых государств в Туркменистане. Перед началом заседания президент встретился с главой Туркменистана Сердараном Бердымухамедовым. В заседании Совета глав государств в широком составе, кроме лидеров стран СНГ, присутствует также президент Ирана. В повестке дня заседания более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, а также сохранение исторической памяти. В Беларуси планируют изменить антикоррупционное законодательство. Одно из новшеств – госслужащим разрешат получать деньги и наследство за рубежом. Чтобы обеспечить действенный контроль, хотят отменить для госслужащих ежегодное декларирование доходов и имущества. Вместо этого уполномоченный госорган должен будет мониторить финансы должностных лиц. При этом им могут разрешить получать из-за границы деньги по исполнительным документам, социальные или страховые выплаты, а также принимать наследство. За полтора года в нашей стране зафиксировано почти 1500 коррупционных преступлений, в основном это хищение и взятки. Привлекли к ответственности более 1200 человек, 10 из них занимали ответственные должности. В ГАИ сообщили о расширении системы фотофиксации на перекрестках. Новые камеры появляются ежемесячно. Они фиксируют грубые нарушения, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. С начала года водители уже получили около 2000 постановлений за езду на красный свет. В ГАИ напоминают, что такие нарушения относятся к наиболее опасным, поскольку напрямую влияют на риск ДТП с тяжелыми последствиями. Новости компании. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до -70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция – пространство умного фитнеса для всей семьи. Занятие безопасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детское карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. И в завершение, в Беларуси открыли первый в стране лазерный цифровой кинозал. Лазерное цифровое оборудование и экран китайского производства установили в большом зале Гомельского кинотеатра. Новый экран отвечает современным требованиям и дает зрителям эффект полного погружения в картину. В ближайшее время в кинотеатр также привезут новую звуковую аппаратуру. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр FM. Белорусский трек.

0: Ньюсмейкеры.
1: Вот дела, теперь радио можно и в видеоиграх слушать. Rockstar Games, которая является издателем игры GTA 6, представила внутриигровые радиостанции и их диджеев. В новой части компьютерной игры пользователи смогут услышать в эфире 6 радиостанций, посвященных всему, начиная от классического рока и заканчивая разговорными программами. Представленная подборка станет самой большой и разнообразной в истории. Первая радиостанция с современной латиноамериканской музыкой Cocoteo FM. Виртуальных ведущих на ней озвучит пуэрториканский рэпер Bad Bunny и певица Rainao. Слоганом станет фраза «Вечеринка, которая никогда не заканчивается». Второе радио с бунтарской кантри-музыкой Back Country Radio. На ней выступает специальный корреспондент-метеоролог, который время от времени выходит в эфир из своей аэролодки. Ведущих озвучили певица Лана Дель Рей, ее муж Джереми Дюфрен и певец Морган Уоллен. Третья радиостанция в компьютерной игре – Afrobank FM. Она будет специализироваться на лучшей африканской музыке. В качестве ведущих на ней выступит нигерийский музыкант Burna Boy и диджей Palms Trax. Четвертая радиостанция – The Chamber 106.6. Слушателей ждет крушащий металл из 80-х и последующих периодов. Ведущими стали гитарист и бас-гитарист группы Slayer Керри Кинг и Том Арая. Пятая радиостанция – Flash FM. На ней будет звучать лучшая поп-музыка. Ведущих озвучили певица Робин и американская модель Алекс Консани. На станции будут играть песни от Charli XCX, MGMT, Зары Ларсон и Pink Panthers. Ну и последняя, шестая радиостанция Dirty South Classics. Немного южного гостеприимства и взрывающий эфир классика регионального рэпа и хип-хопа. Из нововведений анонсировали, что теперь радио можно будет слушать не только в транспортных средствах. Также готовится альбом с оригинальным саундтреком, который выйдет вместе вот с этой компьютерной игрой уже 19 ноября. Ну ничего себе, прогресс!
0: Ньюсмейкеры.

0: потрясающая новость. Правда, не из нашей страны, а из России. Но государственная библиотека в Москве впервые станет пространством для танцевальной вечеринки. Там запускают ночной рейв, лит-рейв. Пройдет в трех залах, в каждом из которых будет своя особая энергетика. Один читальный зал превратится в площадку для поклонников техно. В ротонде сыграют танцевальную поп-электронику. В коворкинге можно будет послушать эмбиент-сет на модульных синтезаторах, и это скорее такой интеллектуальный перформанс, нежели обычный диджей-сет. Центральный эксперимент вечера организаторы называют литературным коллажем. Чтецы и диджеи в реальном времени будут вплетать фрагменты известных текстов в электронные миксы. Кроме того, посетителей ждут ASMR-перформанс, шепот страниц и пластический перформанс «Писатель за стеклом» о муках, связанных с творческим процессом. Ну, кроме того, любой гость может опустить первые страницы своих рукописей в специальный бокс, и позднее команда выберет лучшую заявку и даст ее автору профессиональное сопровождение с шансом издать книгу. Идея Литрейва появилась, когда стали обсуждать, ну вот как же библиотеку превратить в пространство, куда молодая аудитория приходит не только за книгой, но и за современным культурным опытом. И вот это событие, как говорят организаторы, не разрушает традиции, вступает в диалог с новыми поколениями, потому что язык, на котором говорит молодежь, это ритм, свет и синтез новых форм. И танцевать можно будет там же, в библиотеке, правда, в специально отведенных зонах. Все это состоится в конце октября, так что, если что, можно сгонять и посмотреть. Тот случай, когда в библиотеке шуметь можно. Ну, у нас Национальная библиотека... Что-то похожее проводит, правда, это рейвы на смотровой площадке, она открытая, зависит от погоды. Ну, можно подсмотреть вот на этот опыт в Москве и в нашей библиотеке организовать что-то подобное. Посмотрим. Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Спина и шея ноют после офиса, а обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен

0: Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, петли ТРХ, йога, стретчинг и детское карате. Тренируйтесь параллельно с ребенком и получайте скидку 3% при каждом своевременном продлении. Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Сайт integrationsportpriority.by.
1: Центр FM. Белорусский трек.

0: сегодня в Бресте до 15 тепла, в Гродно плюс 13 и в этих городах без осадков. В Гомеле 16, в Могилеве 15, в Витебске 13 со знаком плюс, в Минске тоже 11-13 тепла, но в этих городах временами зонтики раскрыть придется, потому что кратковременные дожди.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

в центре продолжили Оливер Хелденс и Джулия Чёрч. Ruins, руины, ну вообще в разрушении мало приятного. А вот сегодня как раз стоит быть осторожнее, потому что МЧС Беларуси предупреждает. Утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности, а значит возможны повреждения, обрушения, так что берегите себя, выходя на улицу. Ну и в качестве поддержки могу добавить, что в такую погоду хотя бы не жалко весь день просидеть на работе. Сомнительное приободрение, конечно, но я старалась как могла. Зато 100% поддержит музыка в нашем плейлисте. Гордо впереди с треком Energy.

0: для тебя в эфире белорусской танцевальной станции «Центр-ФМ».
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр

0: Такие мамы!
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама проверяет, как я делаю уроки.
2: Всегда звонит и спрашивает, где я.
3: Заставляет есть мясо. Ну, я люблю блинчики с нутеллой больше всего. Ну, и такое что-нибудь сладенькое.
4: Мама купила мне самое красивое платье.
5: Заставляет застилать постель.
6: А вот моя мама может за меня решить задачку.
7: Самое главное, чему меня научила мама, радоваться каждому дню.
8: Она чувствует, что со мной происходит, даже если я на большом расстоянии.
9: А моя мама никогда не признается, когда плохо себя чувствует. Хотя я волнуюсь за нее.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
11: Центр FM. Беларусь.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 99.7. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

7.5 «Вечное утро» вместе с Горду и группой Who Made Who. Последние, кстати, в Минске побывали несколько лет назад в рамках фестиваля электронной музыки. Может быть, подумают и еще раз заглянут в гости. Но пока спасибо этим ребятам за классный такой атмосферный трек Energy. И шагаем дальше. Тимми Трампет, Брэд Изи в этой получасовке. А также D.O.D. и Изи Бизу. Растрясет динамики трек Elevate от Subfocus. Но прежде давай-ка новости узнаем.

Беларусь прибывают участники учений ОДКБ из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. С 12 по 16 октября на белорусской территории пройдут командно-штабные учения «Нерушимое братство» 2026 и «Барьер» 2026. В рамках первых отработают подготовку миротворческой операции, во-вторых, ликвидацию источников биологических угроз. Сообщается, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. С Нового года педагогам и воспитателям поднимут зарплаты. Воспитателям надбавка увеличится с 55 до 70% от оклада, помощникам воспитателя с 30 до 45%. Педагогам дополнительного образования вводят новую надбавку 30%. Расширяются и возможности стимулирования. К примеру, в Академии национального образования надбавка на стимулирующие выплаты вырастет с 50 до 180% суммы окладов. В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи до 150%. Рабочим, дежурным по режиму и общежитию, секретарям учебной части предел увеличится с 50 до 110%, с 50-110% до 90-130%. Кольцевую линию Минского метро начнут строить во второй половине будущего года. Длина участка с первыми тремя станциями составит 6 километров. Тоннелепроходческий комплекс «Олеся» начнет работать по улице Орловской в сторону Веснянки. Позднее к работе присоединится и комплекс «Мария». Мэр Минска Владимир Кухарев заявил, что запрещать электросамокаты в городе не будут, так как этим транспортом пользуется много людей. Вместо запрета ограничат скорость прокатных устройств через навигацию в зависимости от района города. Также расширят видеонаблюдение для выявления нарушений правил дорожного движения. Помимо этого, чиновник исключил платный въезд в центр Минска, но платных парковок в городе станет больше. И в завершение, в 2028 году в Минске откроется музейный квартал. Сейчас идет очередной этап реконструкции здания художественного музея. Работы ведутся в здании дирекции. В нем появится вставка-переход, где будут располагаться дополнительные залы. Также оно будет соединяться с реставрационными мастерскими. Впереди ремонт главного корпуса. Все работы должны завершиться к концу следующего года, а скорее всего в первой половине 2028 года музейный квартал откроется для минчан и гостей города. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» обыграли «СКА» и Санкт-Петербурга в заключительном матче домашней серии чемпионата КХЛ. Подопечные Сергея Брылина оказались сильнее со счетом 4-2. Заброшенными шайбами у «Зубров» отметились Ксавье Уэле, Даниил Сатишвили и дважды Станислав Галиев. В турнирной таблице западной конференции «Динамо» теперь занимает 7-е место. Впрочем, результаты команд очень плотные. Сейчас минчане отправляются на непродолжительный выезд. 10 октября они сыграют в гостях против ярославского «Локомотива», а 12 числа с шанхайскими «Драконами». Конфликт Криштиану Роналду и главного тренера сборной Португалии разделил болельщиков на два лагеря. Одни осуждают футболиста за вызывающее поведение и чрезмерные личные амбиции, другие поддерживают действия игрока. Пост Роналду о конфликте с Жезушем собрал 18 миллионов лайков. Однако журналисты обратили внимание, что ни один партнер по сборной его не поддержал. Даже Диего Дало, которого называют верным союзником Криштиану, промолчал. Ни лайка, ни комментария. Помог так помог. Фанат бейсбольного клуба Нью-Йорк Янкис сорвал хоумран своей команды в матче с Тампа-Бэй-Рейс. Мяч улетал на трибуны, и достать игроку соперника его не было ни малейшей возможности. В этот момент болельщик команды хозяев свесился через ограждение и поймал заветный сувенир. Буквально считанных сантиметров не хватило мячу, чтобы залететь на трибуны. И все же официально он еще находился в игре. В итоге охрана немедленно вывела болельщика со стадиона, ну а Янкис проиграли 3-4. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На центре. Белорусский трек.

0: Beautiful называется работа, которую мы только что послушали. Вот осторожность не помешает еще и когда приходишь в какое-нибудь заведение, потому что вроде как заказываешь десерт, не посмотрел стоимость, а там, извините, пирожные по цене квартиры. А бывает и такое. Вот московский ресторан продает десерт за 600 тысяч российских рублей. Но я тут попыталась конвертировать. По-моему, как бы это более 21 тысячи белорусских рублей. Сложно представить, но вот такой десерт. Новинка появилась в меню заведения «Пафос», ну, такое говорящее название. Сверхдорогое блюдо представляет собой печеное яблоко, покрытое сливочно-шоколадным муссом, глазурью и золотом. Также к подаче прилагается колье из белого золота с тремя аквамаринами и бриллиантами. Ну, я надеюсь, настоящие за такие-то деньги. Но вообще, конечно, лучше я наш белорусский эклер с заварным кремушком, да с чайком. Дешево, сердито, а самое главное, вкусно и по-нашему.
1: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: 13 до 15 тепла, в Гродно плюс 13 и в этих городах без осадков. В Гомеле 16, в Могилеве 15, в Витебске 13 градусов, в Минске сегодня 11-13 со знаком плюс, а вот в этих городах временами зонтики раскрыть придется, кратковременные дожди. Но вот что касается столицы, то радар осадков подсказывает, что уже где-то с часу дня распогодится и все будет в полном порядке.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: В эфире центра Трио Медуза «Don't Wanna Go Home» – «Не хочу идти домой». Итальянские продюсеры посвятили этот трек клаберам, которые не спешат домой, даже когда в зале, на танцполе включается свет и уже как бы вся программа отыграна, а они требуют еще и еще хотя бы один трек. Ну что ж, знакомое чувство на концерте любимой группы или на фестивале, или даже на вечеринке. Вот бывает, диджей как будто бы находит тайный шифр от твоего сердца, и его сет не позволяет ни на минуту остановиться. И вот хочется танцевать и дальше, пока вообще все пятки не оттопчешь. Ну, мне кажется, это и называется профессионализм. Стоит отдать должное именно диджею и артисту, который создает такую атмосферу. Ну, у нас в эфире тоже фестивальный вечериночный вайб, особенно ближе к вечеру, когда начинают звучать диджейские радиошоу. Например, сегодня уже лови свежие эпизоды от Рехэба, Ники Ромеро, Афроджека, Глеб Глебов постарается, центральная станция с Кириллом Таргонским тоже выйдет, все по расписанию. На сайте centrfm.by можешь подсмотреть это самое расписание и узнать, что завтра, что послезавтра будет, потому что шоу звучат ежедневно в эфире белорусской радиостанции «Центр-ФМ». Ну а что касается этого часа, Тига и Пьеру Перу Пам появятся. Встречай дуэт «Анотр» и бразильцы «Кэт Диллерс» на горизонте. Пятница продолжает быть бодрой.
1: «Центр-ФМ» представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай «Центр-ФМ». Реклама.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Новинки эфира на центре «Белорусский трек». Роузио и Антонио Кострицкие «Байла Ленто». Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский.

Не так давно выпустили альбом под названием «Witness». Это альбом о переживании жизни вместе с другими, ну, так говорят авторы. Пластинка о моментах, которые вы разделяете, о людях, которые их формируют, об энергии, которая становится реальной только тогда, когда вы полностью присутствуете. Ну, видимо, чтобы полностью понять смысл, заложенный в альбом, нужно его хорошенечко послушать и вслушаться. А вообще, конечно, это прекрасно, когда люди переживают один и тот же замечательный момент вместе. Я даже читала исследование, что когда люди одновременно слушают какую-то вот песню, музыку, даже находясь в разных уголках планеты, но это происходит вот именно здесь и сейчас, то тогда они получают больше удовольствия от музыки, понимая, что кто-то еще с ним разделяет это чувство. Ну и еще щедрее люди становятся. Не знаю почему, но вот было замечено. Как воспользоваться этой информацией, решать тебе. Ну а мы идем дальше и слушать вместе будем трек All I Need от Good Boys. А также Крис Лейк и Крис Лоренцо обещают быть. Дюк Дюмон заряжен. И самое время узнать новости.

Александр Лукашенко призвал к серьезным шагам в СНГ по укреплению единства. Давайте сделаем шаги в области более тесного единства, а единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств, сказал глава государства, выступая на саммите СНГ в узком составе. По его мнению, в таком случае будет меньше разговоров о независимости и сохранении границ. Напомню, в Туркменистане проходит заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе. К лидерам стран Содружества присоединились президент Ирана, а также представители международных организаций. Беларусь и Азербайджан подписали контракты на поставку молочной продукции. В Баку прошла бизнес-миссия с участием 11 белорусских предприятий и 16 азербайджанских компаний, включая сеть «Белорусский» и крупные торговые сети. Белорусские экспортеры представили продукцию на выставке дегустации. В ходе переговоров обсудили логистику, цены и объемы поставок. Со следующего года в нашей стране планируют повысить транспортный налог за легковушку массой до 1,5 тонны. Придется платить 80 рублей вместо 75, а за авто тяжелее 3 тонн 287 вместо 270. Повышение пока не утверждено, они содержатся в проекте поправок в налоговый кодекс на будущий год и могут измениться до принятия документа. В Минске обсудили профилактику употребления подростками вредных веществ. Выездное заседание комиссии Мингорсовета по здравоохранению и соцзащите прошло в Минском наркологическом центре. По итогу участники решили создать рабочую группу, которая будет состоять из представителей заинтересованных ведомств. Ее задача – выработка согласованной позиции и предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. И в завершение, белорусам стало проще посетить Туркменистан. Ранее для въезда в эту страну нужно было получить официальное приглашение от миграционной службы Туркменистана. По новым правилам для получения туристической Е-визы оно не требуется. Оформить электронную визу можно в течение недели. Ускоренный вариант занимает 3 дня, а экспресс-виза – 24 часа. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Моя мама очень хорошая, ласковая, и она любит меня поддерживать, когда я делаю уроки или что-то еще.
3: Меня мама иногда называет зайкой и кошечкой.
4: Когда мы ходили с мамой к стоматологу, она сказала, больше не есть сладкого, и я обиделась.
5: Заставляет есть противно суп.
6: Мама заставляет делать домашку.
5: Еще она мне готовит обычно блины, там, особенно с нутеллой.
7: Поменяла пароль на компе.
8: Для мамы я всегда голодный и всегда худой. У нее самая вкусная еда в мире.
9: А моя мама теперь берет мои сумочки и туфли, чтобы сходить на день рождения к подруге.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
16: Реклама. Один ролик.
17: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
18: Скачивай приложение
17: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: сегодня отмечается День чтения. Так вот, есть страна, где власти решили, что жители как-то маловато времени уделяют чтению, обогащению внутреннего мира. И в Сингапуре запустили программу, участники которой могут получать небольшие денежные вознаграждения за ежедневное чтение, да. Но чтобы получить эти баллы, нужно читать не менее 15 минут в день и отмечать это на специальной платформе. За одну такую сессию начисляют 20 виртуальных монет. А 1000 монет можно обменять на сингапурский доллар. Таким образом, для получения доллара нужно читать ежедневно в течение 50 дней. По словам главы библиотечного совета Сингапура, эта программа должна помочь сформировать привычку к чтению. Ну а раньше в этой стране запустили программу, поощрявшую жителей больше ходить пешком и заниматься физкультурой. За шаги также начисляли баллы, которые можно было обменивать на вознаграждение и ваучеры. Вот она, волшебная сила под названием мотивация. Ну, я желаю тебе, чтобы и ходить, и читать хотелось самому, без дополнительных денежных поощрений, потому что это уже само по себе поощрение и польза для ума, и для души, и для тела. Ну, ладно, на этом минутка нравоучений завершена. Давай дальше к музыке. Впереди Руди Ментал и Фрики Диджейс.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Сегодня в Бресте до 15 тепла, в Гродно 13 и в этих городах без осадков. В Гомеле 16, в Могилеве 15, в Витебске 13 со знаком плюс. А здесь уже кратковременные дожди, ну и в Минске сегодня 11-13, влажность повышенная. Мы это с утра заметили, но, судя по прогнозам, скоро тучи разойдутся и все будет прекрасно. А вообще, что бы ни происходило с погодой, она не стоит того, чтобы из-за нее портить пятничный настрой. Отличных тебе выходных, до понедельника, здесь была Говоровская. Пока.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорош.

0: Реклама. Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
1: И по телефону 146.
3: Новинки эфира на центре.
4: Белорусский трек.

уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 35-летием Содружества. В документе подводятся итоги деятельности организации, определяются задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам, адаптации СНГ к новым реалиям. Особое внимание уделяется развитию торговли, транспорта, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов. Также акцентируется внимание на значении исторической памяти. По итогам заседания подписано решение, что в следующем году Узбекистан будет председательствовать в СНГ. Власти планируют повысить подоходный налог для физлиц, сдающих в аренду жилье, садовые домики, дачи, гаражи и машиноместа. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом изменений в налоговый кодекс на будущий год. Ставку планируют поднять для всех регионов. Законопроект уже одобрили обе палаты Национального собрания. В случае его принятия новые тарифы начнут действовать с января будущего года. В Беларуси на 1 октября для многодетных семей открыто 156 900 депозитных счетов в семейный капитал. Досрочно распорядились средствами около 104 000 многодетных семей. Большинство, 80%, направили деньги на улучшение жилищных условий. Медуслуги выбрали 10% семей, образование 9%, покупку товаров для инвалидов 1%. С нового года, напомню, размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Он назначен при рождении или усыновлении третьего либо последующего ребенка. МЧС Беларуси проводит профилактику пожаров в начале отопительного сезона в зоне риска. Люди, проживающие в частном секторе, особенно в домах с печным отоплением и старым электрооборудованием. Специалисты обследовали домовладения, изучили состояние щитков, чердаков, наличие пожарных извещателей. Жителям напомнили правила пользования электрооборудованием и как вести себя в случае пожара. И в завершении, власти Минска не планируют запрещать электросамокаты, однако к нарушителям собираются применять ограничение скорости в отдельных зонах города, рассказал мэр города Владимир Кухарев. Он также подчеркнул, что в Минске продолжат устанавливать новые камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. Напомню, в сентябре Гродно стал первым белорусским городом, который отказался от прокатных самокатов. Местные власти не продлили соглашение с шеринговыми сервисами, при этом использовать личные самокаты в областном центре не запрещено. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Рехэб и Артбат выпустили совместный трек «Драма». После успеха «Fight Machine» проект Artbat вновь объединился с нидерландско-марокканским продюсером Rehab в новом сингле «Драма». Релиз вышел на лейбле Artbat Upperground. Трек сочетает эйфорию и мощу, а премьера состоялась на ультре в Майами, а также прозвучала во время их совместного сета с Rehab. Композицию уже поддержали Afrojack, Armin Van Buuren, Ники Ромеро и Дэвид Гетта.

Date 3 января 2029 года.

0: пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Новинки эфира на центре.
5: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

0: Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
0: Танцевальное радио. Это классика.

Новинки эфира на центре. Dexon и Jay Cult. Resilience. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Димитри Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр

Принято окончательное решение о тематике 2028 и 2029 годов в СНГ. 28 год объявлен годом социального развития и качества жизни, а 29 годом транспортной связанности СНГ. Соответствующие решения приняты в Туркменистане на заседании Совета глав.

глав государств СНГ. И в следующем году Узбекистану перейдет председательство в СНГ. Соответствующее решение было подписано в Туркменистане по итогам заседания Совета глав государств. Александр Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ. Глава государства на саммите Содружества независимых государств в Туркменистане подчеркнул, что такое решение не отражение воли рядовых граждан республики, а следствие политики руководства страны, которое действует без должной дальновидности. При этом Александр Лукашенко отметил, что власти Молдовы сами осознают спорность этого шага. Об этом свидетельствует их стремление остаться в рамках договора о зоне свободной торговли. В своем обращении он призвал руководство Молдовы подумать о жителях страны и не обрубать каналы взаимодействия с партнерами по содружеству хотя бы на начальном этапе. Александр Лукашенко также провел параллель с ситуацией вокруг выхода Грузии из СНГ. Сейчас, как считает глава государства, становится заметно, как меняется контекст отношений между странами. В Беларуси стартует регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИКС. В этом году тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдать два варианта теста. Пункты проведения откроются 15 октября. Помимо привычных локаций на базе вузов, впервые площадки будут организованы и в минских библиотеках. Для тех, кто не сможет присутствовать на репетиционном тестировании лично, есть возможность потренироваться онлайн. Это одно из нововведений этого года. В Беларуси хотят повысить налог на собак со следующего года. Обычная ставка вырастет с 14 до 15 рублей за квартал, 60 рублей в год. Для пород из специального перечня предлагают 71 рубль за квартал вместо 67. Налог платят за собак старше 3 месяцев. Его исключают в счет за коммунальные услуги. Для некоторых владельцев предусмотрены льготы. Пока изменения находится в проекте. И в завершении с 14 по 21 октября в Беларуси пройдет неделя родительской любви. Напомню, 14 октября в нашей стране отмечают День матери, а 21-го – День отца. В эти дни по всей стране будут говорить о семье, традициях и родительстве, а еще помогать семьям и чествовать тех, кто делает семью опорой общества. Ну а завтра в Минске соберутся финалисты 7-го республиканского конкурса «Семья года». Они расскажут о своих семейных историях и покажут творческие номера. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ты в центре. Центр FM.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Погода. На центре.
2: В пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Центр.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: miss you, baby. Come home.
1: Реклама. Один ролик.
2: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
3: Скачивай приложение
2: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Новинки эфира на центре. Галуски и Якса, Pull Me In. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ в Туркменистане. Личную позицию по этому вопросу глава белорусского государства высказал в завершении официальной части в своей речи на саммите. В Бобруйске состоялось торжественное открытие 14-го форума городов-побратимов Беларуси и России. Мероприятие объединило представителей муниципалитетов двух стран для обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества, передает Белта. Участникам форума зачитали приветственные адреса президентов Беларуси и России. В Минске обсудили борьбу с игровой зависимостью и профилактику лудомании. Тяга к азартным играм официально признана психическим расстройством. В зоне риска молодые люди. Игра часто занимает центральное место в жизни, вытесняя семью, работу, нарушаются социальные связи. Зачастую игроки не осознают, что же находятся в критическом состоянии и нуждаются в помощи. В Беларуси с 2027 года могут повысить фиксированный подоходный налог для граждан, которые сдают квартиры, дачи, гаражи и машины места. В Минске за каждую сдаваемую жилую комнату предлагают платить 56 рублей вместо 53. Для гаражей ставка вырастет с 22 до 23 рублей, а для машин мест с 17 до 18. Новые суммы предусмотрены проектом изменений в налоговый кодекс. В Беларуси 2027 года могут повысить налог за владение собаками. Общую ставку предлагают увеличить с 14 до 15 рублей за 3 месяца для пород, требующих особой ответственности владельца, с 67 до 71 рубля. Такие суммы предусмотрены проектом изменений в налоговый кодекс, опубликованным на национальном правовом интернет-портале. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Мама добрая, она любит животных, красивая, ласковая мама.
3: Уроки, домашка, в общем, что-то нужно писать там, ну и мама это проверяет.
4: Еще она не любит, когда я ее косметику трогаю. А я говорю, ну что?
5: А вот моя мама очень ласковая. Она меня может, если что, поддержать. Когда я еду в школу, я запоминаю все мамины ласковые голоса, и это у меня прокручивается в голове.
6: Она очень добрая, заботливая. Она может все объяснить, показать.
7: Мама связала самый теплый шарф. Такого не купишь.
8: Я обожаю мамины закатки. Это самые вкусные огурчики.
9: А моя мама не подпускает меня к плите, когда я приезжаю к ней в гости.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
16: Центр.

0: до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение?
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на центре.
2: В пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Ты в центре. Белорусский трек.

Главы государств СНГ на саммите в Туркменистане приняли заявление в связи с 35-летием Содружества, передает Белта. В документе подводятся итоги работы организации и определяются задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, противодействию современным вызовам и адаптации СНГ к новым реалиям. Особое внимание уделено развитию торговли, транспорта, науки, образования, культуры и молодежных обменов. В Беларуси в октябре традиционно стартует репетиционное тестирование в новом формате – модули, виртуальный помощник и дополнительные пункты. Регистрация стартует сегодня.

с нового сезона образовательная программа, которая объединяет в себе три модуля. Первый с октября по декабрь, второй пройдет в январе и феврале, третий в марте и апреле. В личном кабинете появится виртуальный помощник Ригзик. При этом классическое тестирование на бумажных бланках сохраняется. Перед выходными днями 640 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз. Более 235 фур фиксируются перед погранпереходами в Берестовице и Козловичами. В Повстанском районе Витебской области стало на один населенный пункт меньше. Это следует из решения местного совета депутатов, которое было опубликовано на национальном правовом интернет-портале. И речь идет о деревне Кривка, что в Воропаевском сельсовете. Безопасность в каждый дом. Профилактика пожаров в начале отопительного сезона находится на контроле МЧС по всей стране. В зоне риска проживающие в частном секторе, особенно в домах с печным отоплением и старым электрооборудованием, а также пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Специалисты обследовали домовладение, изучили состояние щитков, чердаков, наличие пожарных извещателей. Жителям напомнили правила пользования электрооборудованием и как вести себя в случае пожара. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Рехэб и Артбат выпустили совместный трек «Драма». После успеха «Fight Machine» проект Artbat вновь объединился с нидерландско-марокканским продюсером Rehab в новом сингле «Драма». Релиз вышел на лейбле Artbat Upperground. Трек сочетает эйфорию и мощу, а премьера состоялась на ультре в Майами, а также прозвучала во время их совместного сета с Rehab. Композицию уже поддержали Afrojack, Armin Van Buuren, Ники Ромеро и Дэвид Гетта.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: погода. На центрі.
1: В пятницу в Гродно и Бресте облачно с прояснениями, в остальных городах осадки. В Минске, Могилеве и Витебске 12 градусов тепла, в Бресте 13, в Гомеле 14, в Гродно 18. Ах да, и оранжевый уровень опасности, сильный ветер, смотрите, чтоб не сдуло.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
3: и по телефону 146.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Коз Юая.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Мамы, такие мамы!
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Мама ласково называет меня солнышко, котенок, зайчик, Сашенька.
3: Отобрала мой телефон.
1: Не знает, что такое кринж.
4: Она красивая, добрая, милая. Ну, она красиво рисует, как и я.
5: Самый внимательный человек в мире.
1: Будет меня, даже когда я хочу спать.
6: А моя мама научила меня хорошо готовить. И теперь я делаю это для нее.
5: Она всегда провожает меня взглядом, когда я уезжаю.
7: Маме можно долгануть сумочку и денег до зарплаты.
1: Мама, я тебя люблю.
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
10: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
11: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
12: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
13: Реклама. Один ролик.
14: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

Comes Back Around, он называется именно так, это Cascade и Bond, звездные проекты у нас в эфире ровненько в половину пятого, для тебя и, конечно, для всех и каждого, кто рядом с тобой. Большие приветы, и, естественно, всем мы с удовольствием двигаемся дальше вместе, через полчаса встречаем нашу радио-двадцатку лучших любимых центров М-ТОП-20, каждую пятницу в 5 вечера она приглашает в прямом эфире для тебя только лучшие топовые хиты, слушаем их вместе, пока еще можно повлиять на итоги, так что заглядывай и голосуй за любимый хит на сайте центрфм.бай. Ну а в нашем эфире дальше Sub Focus. Джасти и легендарный Turn the Lights Off. В версии от Afrojack мы слушаем его. Немного другой классной музыки. Впереди встречаем.

Александр Лукашенко заявил, чего не хватает СНГ для укрепления единства. Странам Содружества пора переходить от заявлений к конкретным экономическим решениям. По его словам, в повестке из года в год не хватает шагов, которые реально влияли бы на благополучие граждан. Глава государства также призвал богатые страны СНГ активнее вести объединение вперед. В Бресте с 12 октября начнут включать отопление. На первом этапе тепло подается в социальные объекты, детские сады, школы, больницы и лечебно-профилактические медицинские учреждения. Учреждения соцобеспечения, специализированные учебно-спортивные заведения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Затем подключается жилищный фонд, после

всего остальные потребители. В ГАИ сообщили о расширении системы фотофиксации на перекрестках. Новые камеры появляются ежемесячно. Они фиксируют грубые нарушения, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. С начала года водители уже получили около 2000 постановлений за езду на красный свет. В ГАИ напоминают, такие нарушения относятся к наиболее опасным, поскольку напрямую влияют на риск ДТП с тяжелыми последствиями. В Минске обсудили профилактику употребления подростками вредных веществ. Выездное заседание комиссии Мингорсовета по здравоохранению и соцзащите прошло в Минском наркологическом центре. По итогу участники решили создать рабочую группу, которая будет состоять из представителей заинтересованных ведомств. Ее задача – выработка согласованной позиции и предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. С 14 по 21 октября в Беларуси пройдет неделя родительской любви. Напомню, 14 октября в нашей стране отмечают День матери, а 21 сентября – День отца. В эти дни по всей стране будут говорить о семье, традициях и родительстве, а еще помогать семьям и чествовать тех, кто делает семью опорой общества. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и CRS Team Da.

наушника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Jason Status и Big

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Центр FM.

0: All done. Путь в движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» обыграли «СКА» и Санкт-Петербурга в заключительном матче домашней серии чемпионата КХЛ. Подопечные Сергея Брылина оказались сильнее со счетом 4-2. Заброшенными шайбами у «Зубров» отметились Ксавье Уэле, Даниил Сатишвили и дважды Станислав Галиев. В турнирной таблице западной конференции «Динамо» теперь занимает 7-е место. Впрочем, результаты команд очень плотные. Сейчас минчане отправляются на непродолжительный выезд. 10 октября они сыграют в гостях против ярославского «Локомотива», а 12 числа – шанхайскими «Драконами». Конфликт Криштиану Роналду и главного тренера сборной Португалии разделил болельщиков на два лагеря. Одни осуждают футболиста за вызывающее поведение и чрезмерные личные амбиции, другие поддерживают действия игрока. Пост Роналду о конфликте с Жезушем собрал 18 миллионов лайков. Однако журналисты обратили внимание, что ни один партнер по сборной его не поддержал. Даже Диего Дало, которого называют верным союзником Криштиану, промолчал. Ни лайка, ни комментария. Помог так помог. Фанат бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» сорвал хоумран своей команды в матче с «Тампа Бэй Рейс». Мяч улетал на трибуны, и достать игроку соперника его не было ни малейшей возможности. В этот момент болельщик команды хозяев свесился через ограждение и поймал заветный сувенир. Буквально считанных сантиметров не хватило мячу, чтобы залететь на трибуны. И все же официально он еще находился в игре. В итоге охрана немедленно вывела болельщика со стадиона, ну а «Янкис» проиграли 3-4. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: такой прекрасный ролл, и сон называется так. Это Тимми Трампет, звездный диджей у нас в эфире. Ричард Джордж, также в помощь ему в создании этой красоты. 16.51 на часах, а это значит через 10 минут открывает свои двери очередной эпизод нашего чарта Центра FM ТОП-20. Лучшие из лучших по твоей версии обязательно появятся здесь в эфире на протяжении 2 часов. Будет ярко, будет весело и будет очень музыкально. Настраивайся. Ну а в качестве разминки, в качестве аперитива для тебя музыка от Sam Feld, Lonely Tonight. Здесь дядюшка Бенни Беннази вместе с Мэтт Сесейри, их обновленный хит Everything is Single Day. Кроме этого, Лейтон Джордани и много другой классной музыки. Ловим впереди.
1: Центр FM представляет.

0: вот так вот здорово завершается для нас музыкальный час. Will Never Be от белорусского проекта «Отника». Здесь 17.00, в стране 5 вечера. Стало быть, и значит, пора открывать наш Центр FM ТОП-20. Но перед этим, естественно, разузнать все самое важное и интересное о погоде на завтра. Давай-ка с этим и справимся прямо сейчас, а после открываем наш чарт. Впереди 20 самых горячих, самых любимых, самых топовых хитов недели.
1: Погода на Центре.
2: В субботу в некоторых городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: центре. Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Очередной огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. И, конечно, как и всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, в наш чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Не примену напомнить, встречаемся в нем трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. И, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит недели, слушаем его с большим удовольствием. И, конечно, опять-таки радуемся тому, что этот хит возглавил двадцатку. В ближайшие 2 часа с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном. Напомню, что на расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Как всегда, я говорю тебе огромное спасибо за твою активность. Не стесняйся, в любое удобное время заглядывай на наш сайт centrfm.by и, конечно, действуй, голосуй, отдавай свой голос, лайкай музыку в конце концов. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания, лучших из лучших. Пора начинать.
0: Центр ФМ ТОП 20.
1: Итак, поехали. Сегодня в нашей двадцатке сразу два новых участника, несколько очень серьезных перестановок, ну и, безусловно, мощнейшая борьба наверху. Ну и, конечно, не обошлось без потерь. А на этой неделе мы, увы, не досчитались хита «Dive into the Ocean». Alok, Portugal, The Man, да, они желанные гости эфира Центра ФМ, но отныне не участвуют в радио двадцатке Центра ФМ ТОП-20. И еще один хит покинул на этой неделе наш хит-парад. Это «Gun-Gun-Gun», Дэвид Гетта, Тедди Свим, «Stones», And I. Они тоже отныне с удовольствием слушаются нами в эфире, но не в Центр ФМ ТОП-20. Ну и вот, пожалуй, на этом новости из разряда «не очень» заканчиваются. Дальше только самое лучшее и приятное. Я обещаю. Начинаем, как всегда, с 20-го места.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И открывает наш Центр ФМ ТОП-20 на этой неделе «Only You» от Shoes и Cup Sport. На этот раз песня теряет сразу 3 позиции. У Shoes вообще довольно любопытная история. Дуэт получил мировую известность благодаря тому, что показал нам, как клубная идея способна превратиться в международный поп-хит. Ну а Cup Sport принесли в «Only You» совершенно другую эмоциональную краску, более мягкую и легкую, воздушную. Кстати, буквально на днях Shoes официально объявили о запуске масштабного интерактивного проекта, в рамках которого они запишут специальную версию этого сингла с голосами фанатов. Да, любой желающий может принести свою аудиодорожку, через их сайт отправить, прислать, и авторов лучших вокальных партий ждет приятный денежный бонус. Вот такие новости. Итак, Shoes, Cup Sport и Only You от них. Минус 3 позиции и 20-й номер списка лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место. Yeah.

0: Miles Away. Если кто-то подзабыл, напомню, называется он именно так. Это Offenbach. Серьезное падение в чарте. Минус 4 позиции. Только 19 место сегодня в списке лучших. Одновременно с этим у самих французов сейчас довольно плотный осенний график. После летнего сезона Offenbach продолжают свой концертный цикл, а ближайшие выступления во Франции запланированы у них уже на середину октября. На днях же артисты поделились кадрами своей новой высокотехнологичной студии на колесах, которую они обустроили прямо в кузове роскошного винтажного трейлера. Так что запасаемся терпением, ждем их дорожных новинок. Ну а пока слушаем с удовольствием и поддерживаем их Miles Away. У трека сегодня минус 4 строчки, только 19 место. Но номер 18 достается Дону Диабло, а именно его версии легендарного хита Enjoy the Silence. У него как раз плюс 1.
1: ТОП 20. Реклама. Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, тот самый Дон Диабло и его версия Enjoy the Silence. На этой неделе номер 18. Пару дней назад Дон знатно взбудоражил комьюнити коллекционеров, анонсировав скорый выпуск лимитированной серии физических виниловых пластинок этого релиза, обложка которых будет выполнена из переработанного океанического пластика со встроенной LED-подсветкой. О, можешь такое себе представить? Вот, то-то же оно есть. Футуристичный стиль во всем. Дона, что тут добавить? Enjoy the Silence сегодня. Трек прибавляет одну позицию, становится 18-м в нашем списке лучших. Идем же дальше, встречаем номер 17. Это легендарный Fatboy Slim, он же Норман Кук. Диджей продолжает доказывать, что он главный хулиган электронной сцены. На этой неделе он официально запустил в соцсетях шуточный челлендж, предложив фанатам повторить его фирменную походку из клипа в самых необычных общественных местах. Победителю диджей пообещал лично привезти коробку своего кастомного мерча. Вообще сегодня, в 26-м году, Fatboy Slim продолжает жить той же жизнью, которую сложно представить человеку, ну, с обычным рабочим графиком. 5 октября, например, он играл в знаменитом Пача на Ибице. Дальше в расписании мадридский Фабрик и другие европейские города. Причем это не просто короткие фестивальные появления. У артиста по-прежнему есть полноценные клубные сеты и форматы All Night Long. Да, определенно, он крутой. На этой неделе Satisfaction Skunk от Fatboy Slim и, конечно, легенд Rolling Stones. Три позиции теряет и оказывается на 17-й строчке.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это «Центр-ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. 16 место.

0: Итак, вот наконец одно из музыкальных обновлений Центра FM Top 20. Новенький-готовенький. Shine от целой команды суперзвезд. Это Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Собственно, не было никаких сомнений, что он появится у нас в радио двадцатке лучших и любимых. Вообще, у этой песни довольно интересная история. Хьюгель не стал просто выпускать еще один студийный трек. Shine появился как одна из заметных коллабораций его большущего дебютного альбома 21. В проекте встретились совершенно разные музыкальные миры. Это клубный хаус от Хьюгеля, электронный продакшн Дэвида Гетта, хип-хоп от Френч Монтана и вокал британского певца Эйден Мартин. Особенно интересно и то, что Хьюгель сейчас находится в очень сильной точке карьеры. После резиденции Хай Ибиса на Ибице и выступления на Куачелла, его музыка уже перешла из клубной ниши в гораздо более широкий международный формат. Ну и вот теперь его Shine, он приходит еще и в наш чарт лучших любимых. Свой старт в списке лучших трек берет с 16-й строчки, что очень даже здорово.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Абсолютно верно. Мы продолжаем. Центр FM ТОП-20. Это чарт лучших и любимых только исключительно по твоей версии. Не забывай поддерживать музыку, не забывай голосовать за любимые хиты на сайте centerfm.by. Перед тем, как двигаться дальше, давай будем вспоминать, с чего сегодня все начиналось. Давай вспомним расстановку сил с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, это наши любимчики Шуз. Only You, 20-й номер списка.
1: Номер 19.
0: Французский диджей дуэт Offenbach и Miles Away. 19-й номер на этой неделе.
1: Номер 18.
0: 18-й в списке Дон Диабло. Его Enjoy the Silence.
1: Номер 17.
0: Fatboy Slim, Rolling Stones. И Satisfaction Skank от них. 17 номер.
1: Номер 16.
0: И вот, наконец, он. Солнечный, яркий, летний Shine. Хьюгель, Дэвида Гетта, Френч Монтана, Эйден Мартин. Сегодня стартует в списке лучших с 16-й позиции.
1: Претенденты.
0: Ну а сейчас о том суперхите, который пока еще не стартовал в рамках участников, но желает это сделать, и вполне возможно, что в ближайшее время все и случится. Tonight он называется, это проект Dub Vision. Прямо сейчас послушаем претендента для того, чтобы определиться, голосовать или нет. Ну, здесь я думаю, что ответ абсолютно утвердительный, учитывая, что хит из прошлого в прекраснейшем обновлении. Очень здорово поработали над хитом музыканты из Dub Vision, так что заценивай и заглядывай на Центр FM Buy для поддержки. Голосуй за Dub Vision.

странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать решение сотрудничества в экономике. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ в Туркменистане. Личную позицию по этому вопросу глава белорусского государства высказал в завершении официальной части своей речи на саммите. Открытие новых талантов и творческий импульс. В Могилеве продолжается 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство». Студенты, учащиеся лицеев и колледжей, молодые работники, организации и предприятия. Всего более 200 участников. Программа фестиваля насыщенная, диалоговые площадки, музыкальные вечера, патриотические акции. Но есть место и соревнованию. Проходит конкурс исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. Ребята в возрасте от 14 до 25 лет демонстрируют свой талант. С Нового года педагогам и воспитателям поднимут зарплаты. Воспитателям надбавка увеличится с 55 до 70% от оклада, помощникам воспитателя с 30 до 45. Педагогам дополнительного образования вводят новую надбавку 30%. Расширяются возможности стимулирования в Академии национального образования. Надбавка на стимулирующие выплаты вырастет с 50 до 180% суммы окладов. В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи до 150. Рабочим, дежурным по режиму и общественным общежитию, секретарям учебной части предел увеличится с 50 до 110 и до 130. Перед выходными днями 640 транспортных средств ожидают въезда в Евросоюз. Более 235 фур фиксируются перед погранпереходами Бобровники и Козловичи. В Поставском районе Витебской области стало на один населенный пункт меньше. Это следует из решения местного совета депутатов, которое было опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Речь идет о деревне Кривка, что в Воропаевском сельсовете. Новости компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мама, драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029 324 66 66.

Двери Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: просто прекрасное 15-е место нашего списка лучших и любимых Swedish House Mafia и Wait So Long. А у звездного шведского трио сейчас начинается очень интересная осенняя часть сезона. На официальном сайте группы уже стоит ближайшее выступление 11 октября в Калифорнии. А дальше расписание участников проекта снова расходится по разным направлениям. Swedish House Mafia — это трио. И в итоге Стив Анджело выступает в Далласе и Монреале. Аксвелл отправляется в Токио и Шанхай. А Себастьян Ингроссо в ноябре сыграет в Токио и Сингапуре. Интересно здесь то, что фактически каждый из трех участников продолжает собственную активность, и при этом бренд Swedish House Mafia по-прежнему собирает их вместе для огромных событий. На этой неделе трио сильно заинтриговали поклонников, выложив в сеть короткий тизер своего нового документального фильма о возрождении команды, в котором звучит именно Wait So Long в качестве главного саундтрека. Премьера обещает быть интересной, и, конечно, она обещана на закрытых кинопоказах уже в конце октября, так что ждем и пока наслаждаемся их фирменным саундом. Ну а Wait So Long сегодня делает небольшой шаг вперед. У него плюс 1 и 15 место. Далее идем. И 14 позиция списка лучших — Broken Strings Алана Уокера. 7 октября вышла его новая совместная работа с Ava Max под названием Fate. Это их первое объединение после огромного успеха Alone Part 2. На этот раз Уокер пошел заметно дальше в сторону кинематографического звучания. В треке использованы оркестровые элементы, хоры, мотивы, вдохновленные знаменитой «О Фортуна» Карла Орфа. Одновременно с этим Уокер продолжает штурмовать и виртуальные миры. На днях музыкант официально объявил об интеграции мотивов Broken Strings нашего героя в популярную метавселенную, где игроки теперь могут пройти специальный квест под этот трек и открыть эксклюзивную неоновую маску аватара. Во как! Такие вот интересности. Тот самый Broken Strings в списке лучших и любимых на этой неделе у нас теряет одну позицию и оказывается 14-м номером.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И вот, наконец, еще один новый игрок, еще один свежий хит Центр FM ТОП-20, его обновление Axwell, Whatever Turns You On, еще одна громкая новинка этой недели, сразу на 13 месте, что особенно приятно и здорово. Легендарный участник Swedish House Mafia, маэстро Axwell, он объединился со знаменитым шведским вокалистом Боном для создания невероятного Progressive House шедевра. Сингл вышел на культовом лейбле Axstone Records и сразу же вернул фанатам вот то самое золотое эпическое звучание стадионных опен-эйров, по которому мы все так сильно соскучились. Свой старт сегодня Whatever Turns You On берет с 13-й строчки. Номер же 12 — это Тиесто, его Don't Lose Your Head. На днях, кстати, этот 57-летний диджей попал в тренды музыкальных блогов, показав кадры со своей утренней пробежки, которую он провел вместе с собакой под этот самый трек. Лаконично подписав видео, главное — не терять голову на старте. А ведь золотые слова, правда? Тиесто — 12-й номер нашего чарта лучших и любимых Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.
4: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Итак, 11-я позиция нашего списка лучших и любимых, и на этой неделе ее удостоен французский легендарнейший диджей Боб Синклар, яркая вокалистка Кай с суперхитом «I Can't Wait». На днях, кстати, Синклер дал откровенное интервью европейскому музыкальному изданию, где признался, что вокальная партия Кайзы для этой песни была записана в импровизированной студии прямо за кулисами фестиваля, всего за один дубль. Ну, прям настоящий синергетический эффект двух гениев, который подарил нам вот этот яркий, летний, солнечный, прекрасный хит. Хит под названием «I Can't Wait». Сегодня это 11-й номер.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы с тобой практически подошли к первой десятке. Перед этим лишь давай вспомним все-таки расстановку сил в звездном параде с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Итак, номер 15. Звезды. Swedish House Mafia. Wait So Long от них.
1: Номер 14.
0: Это Алан Уокер, это Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, их Broken Strings. Они сегодня 14-е в списке.
1: Номер 13.
0: Свежак, да еще какой свежак, Центр FM ТОП-20. Whatever it is you're on, Axwell, он сегодня стартует с 13-го номера.
1: Номер 12.
0: А это уж Тиесто, Don't Lose Your Head от него, 12-й номер.
1: Номер 11.
0: И, наконец, француз Боб Синклар. Его I Can't Wait, 11-я строчка списка.
1: Претенденты.
0: И, конечно, еще один претендент в чарт Центр FM ТОП-20. Это Rudimental, звездная команда из Британии, их Sand Shots. Немного драм-н-бейс музыки в чарте Центр FM ТОП-20. А почему бы и нет? Давай-ка заценим прямо сейчас и, конечно, поддержим лайком на Центр FM Buy на нашем официальном сайте, для того, чтобы уже на следующей неделе этот суперхит под названием Sand Shots стал участником нашего парада звезд.

0: 5.
1: Погода. На центре.
2: В субботу в некоторых городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
1: Погода. По материалам ресурса Погода.бай.
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: центре. Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, уже в его вторую половину после короткого перерыва. Это чарт лучших, любимых и, конечно, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера, а еще в выходные в субботу и в воскресенье, для того, чтобы подвести музыкальные итоги и, конечно, выбрать самый любимый нами хит-хит недели, и заодно его послушать и порадоваться его автору. До вершины нашего парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита, хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и продолжай получать удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай-ка встретим 10-й номер нашего списка лучших.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И открывает первую десятку лучших на этой неделе шотландский хитмейкер Кэлвин Харрис и певица Джази с гипнотическим треком Satisfy. Сегодня Харрис продолжает сохранять статус одного из самых обсуждаемых продюсеров планеты. Буквально на днях в прессу просочилась инфа, что диджей тайно работает над новым материалом для крупной поп-дивы мирового уровня. На данном этапе интрига сохраняется, а мы же пока продолжаем с удовольствием слушать его Satisfy. Итак, этот суперхит сегодня, увы, теряет сразу три позиции и оказывается 10-м в нашем списке лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Девятое место нашего списка лучших и любимых — Behavior, James Hype. В начале октября в своем сайте артист опубликовал сразу несколько коротких текстов о профессиональной психологии. А именно, о страхе провала, о готовности выглядеть глупо, когда чему-то учишься, и о необходимости не ждать момента, когда ты, наконец, почувствуешь себя полностью готовым. Это довольно любопытно слышать от человека, который сегодня выступает на огромных площадках. И при этом, что особенно интересно, его история начиналась гораздо скромнее. Джеймс Хайп рассказывал, как когда-то он раздавал диски возле клубов, играл перед небольшими аудиториями, буквально самостоятельно осваивал весь продакшн. Сегодня же он собирает стадионы и с успехом продолжает свой международный тур. Это здорово! Ну а его behavior тем временем поднимается. Центр FM ТОП-20. Сегодня у него плюс 2 строчки и 9 место. Встречаем далее и 8 позицию. Это команда A, Notre и 54 Ultra и их Talk To You. У них плюс 2 и 8 место.
1: ТОП-20. Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Hey Notary 54 Ultra, Talk to You. От них на днях музыканты официально подтвердили в своем блоге, что этот гипнотический сингл стал официальным саундтреком для закрытия крупнейшего концептуального фестиваля электронной музыки в Амстердаме. Определенно, это еще одна победа для артистов, никак иначе. Talk to You сегодня у нас 8-й в списке лучших, но на 7-й позиции расположилась Bibi Rexha. Конечно, не одна, а в компании с Faceless, а именно их New Religion. Безусловно, Bibi продолжает штурмовать заголовки таблоидов. На днях певица выложила кадры со своей новой грандиозной фотосессией для обложки известного глянцевого журнала, признавшись, что визуальный стиль съемки был полностью вдохновлен готическим вайбом этой песни. Это дословно. Что ж, песня действительно прекрасна. Давай-ка в очередной раз в этом убедимся. Bibi Rexha, Faceless, New Religion. От них плюс 2 строчки и 7-й номер.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Classics. Белорусский трек.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Шестое место.

0: Слушаем ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Продолжается Центр ФМ ТОП-20. Номер 6 нашего списка лучших. I'm moving to the sun. Да, на этой неделе минус 2 позиции. Хюгель покинул первую пятерку чарта. Но дела у него идут просто фантастически здорово. Несколько дней назад артист официально анонсировал запуск своей собственной именной линии кастомных солнцезащитных очков, разработанных специально для диджеев, выступающих на дневных пляжных фестивалях. Вот так. Вот что придумал-то. Практично и одновременно стильно. Итак, I'm moving to the sun. Минус 2 строчки и 6 номер списка Центр ФМ ТОП-20.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы же двигаемся дальше. У нас впереди топ-5 чарта лучших из лучших. Перед тем, как открыть тебе пятерку лучших, предлагаю вспомнить десятку лучших. Давай-ка вспомним расстановку сил с 10 позиции по 6.
0: Номер 10.
1: It's Satisfy, Келвин Харрис и Джази. Они открыли для нас вторую половину чарта. 10 номер у Satisfy.
0: Номер 9.
1: Британский супер-диджей Джеймс Хайп и его Behavior. 9 номер чарта Центр ФМ ТОП-20.
0: Номер 8.
1: Это команда Inotry 54 Ultra. Talk to you от них. 8 строчка.
0: Номер 7.
1: Биби Рекса и легенды Faceless, New Religion. Номер 7.
0: Номер 6.
1: I'm moving to the sun. Хюгель. 6 позиция чарта.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно, еще немного внимания претенденту. Обязательно надо послушать, заценить хит и принять для себя решение поддержать его лайком на Центр FM Buy для того, чтобы, вполне возможно, уже на следующей неделе он обновил нашу радио-двадцаточку. Я напомню, что претенденты — это отдельные герои списка, благодаря которым он и обновляется чарт лучших и любимых Центр FM ТОП-20. На этот раз выступит для нас Above and Beyond. Будем слушать их Feel the Vibe. Когда-то написал оригинальную версию этого суперхита господин Аксвилл. Ну а сейчас Above and Beyond вдохнули новую жизнь, переосмыслили и сделали это просто прекрасно. Feel the Vibe. Прямо сейчас оценивай и голосуй. Поддерживай Центр FM. Bye.
0: Центр FM ТОП-20.

большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и СНГ, заметил белорусский лидер. В Беларуси в октябре традиционно стартует репетиционное тестирование в новом формате. Модули, виртуальный помощник и дополнительные пункты. Регистрация стартует сегодня с нового сезона. Образовательная программа, которая объединяет в себе три модуля. Первый с октября по декабрь, второй пройдет в январе и феврале, третий в марте и апреле. В личном кабинете появится виртуальный помощник РИГДИК. При этом классическое тестирование на бумажных бланках сохраняется. Безопасность в каждый дом. Профилактика пожаров в начале отопительного сезона находится на контроле МЧС по всей стране. В зоне риска проживающие в частном секторе, особенно в домах с печным отоплением и старым электрооборудованием, а также пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Специалисты обследовали домовладение, изучили состояние щитков, чердаков, наличие пожарных извещателей. Жителям напомнили правила использования электрооборудованием и как вести себя в случае пожара. В ГАИ сообщили о расширении системы фотофиксации на перекрестках. Новые камеры появляются ежемесячно. Они фиксируют грубые нарушения, включая проезд на запрещающий сигнал светофора. С начала года водители уже получили около 2000 постановлений за езду на красный свет. В ГАИ напоминают, такие нарушения относятся к наиболее опасным, поскольку напрямую влияют на риск ДТП с тяжелыми последствиями. Новости компании. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на contashop.by. 10 октября в Новопулоцке открывается интеграция пространства умного фитнеса для всей семьи. Занятия безопасных нагрузок на суставы. Для вас премиальные пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детской кроватки. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

так открыли только что топ-5 нашего списка лучших и любимых, и сделали это французский вундеркинд, не иначе как Кунгс, и американский рэпер Теофилус Лондон с космическим треком Galaxy. На днях Кунгс официально объявил,

0: услышал в рамках своего грядущего грандиозного стадионного шоу. Он готовит революционный технологический перформанс. На арене будет развернута гигантская 3D-голограмма космической станции, которая будет полностью синхронизироваться с ритмом трека Galaxy в реальном времени с помощью нейросетей. Кунгс лично тестирует оборудование на секретном полигоне и обещает, что это будет самый дорогой визуальный сет в истории французской электроники. Такие вот новости. У Galaxy сегодня, увы, минус 3 позиции и номер 5 нашего списка. Четвертое место Центра FM Top 20 у J-Lo и Дэвида Гетта. Их Save Me Tonight этой осенью. У J-Lo сразу несколько параллельных жизней. Музыка, кино, мода, большие публичные мероприятия. Она по-прежнему остается звездой, до которой границы между этими сферами практически не существуют. В начале октября Лопес оказалась в центре внимания Paris Fashion Week. Ее появление на парижских мероприятиях сопровождалось огромным вниманием фотографов, а сама певица даже попросила папарацци немного снизить напор. Одновременно. Вокруг Save Me Tonight сейчас тоже очень много интересностей. На днях Лопес выложила в сеть видео, где она под этот трек совершает утреннюю пробежку по улицам Парижа, а за ней по пятам бежит толпа фанатов, которая хором подпевает припев Save Me Tonight. Певица подписала ролик «Мое лучшее кардио в жизни». Трек моментально улетел в топ трендов TikTok, но у нас же в Центре FM Top 20 сегодня он четвертый номер.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это «Центр-ФМ ТОП-20». Двадцатка самых горячих хитов недели. Третье место.

0: Take Me Back — это наша бронза. Плюс 3 позиции за неделю. И давай-ка вместе поприветствуем норвежского маэстро Кайго и инди-музыканта Макса МСНеон с их суперхитом. На днях Кайго буквально шокировал музыкальную индустрию, официально объявив о старте эксклюзивного сотрудничества с космическим агентством. А суть в том, что в рамках грядущего запуска нового спутника аудиозапись трека Take Me Back будет зашифрована в цифровой код и отправлена в открыт в космос, как послание внеземным цивилизациям. Вот так. Музыка, которая буквально улетает к звездам. Это номер 3 нашего списка. Теперь же к серебру. На втором месте Центр FM Top 20 располагает сегодня дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта, а именно Excess Girls. У них плюс 1 пункт.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Слушай, наше серебро, Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс от них. Просто превосходный результат. Еще плюс одна строчка за неделю. А, кстати, прямо сейчас Биби устраивает жесткий интерактив со своими слушателями. Певица объявила, что тот фанат, который сделает самое креативное кавер-видео на припев Сэд Гёрлс, получит от нее лично оплаченную поездку на ближайший концерт с доступом за кулисы и возможностью спеть этот трек вместе с ней со звездой. Звездой на одной сцене. Штурм ее лички, естественно, уже начался, что совершенно неудивительно. Звучит вообще очень интригующе, правда? Итак, Сэд Гёрлс. Сэд Гёрлс сегодня у нас второе место. Ну и до вершин нашего списка, нашего музыкального Эвереста остается буквально один шаг.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Ну и сейчас, все-таки, перед тем, как перешагнуть, давай-ка вспомним топ-5 нашего чарта.
0: Номер 5.
1: Итак, это Galaxy, это Kungs, это Theophilus London. И это номер 5 списка.
0: Номер 4.
1: J-Lo, Дэвид Гетта и Save Me Tonight от них. Прекрасный трек. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Take Me Back. Хит, в котором идеально сбалансировано все. И вокал, и музыка. Кайго, MC Макклоуна. И все это третий номер. Бронза.
0: Номер 2.
1: Наконец, Сэд Гёрлс, Биби Рекса и плодовитый на хиты продюсер Дэвид Гетта. Кстати, с недавних пор вновь диджей номер один в мире. Это серебро чарта Центр FM ТОП 20. Кто же лидер? Оставайся, через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама. Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
1: и по телефону 146.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Спина и шея ноют после офиса? А обычные спортзалы вызывают тоску? Вашему телу нужен отдых.

0: www.integrationsportpriority.by.
1: Ты в центре. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.
2: На

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Итак, вот она, кульминация нашего чарта лучше. Главный торжественный момент, он наступает. Вот и абсолютный правитель нашего музыкального Олимпа. Безоговорочный номер один из золота. Чарт Центра FM ТОП-20 этой недели. Давай будем встречать настоящего триумфатора, который уже третью неделю подряд не уступает верхнюю строчку никому. Это британский продюсер Jonas Blue с суперхитом Girl. На этой неделе он попал, ну если не во все, то почти во все европейские новостные ленты. Музыкант официально подтвердил, что выкупает права на заброшенное здание старинного театра в Лондоне. И все это для того, чтобы перестроить его в самую высокотехнологичную в мире бесплатную школу электронной музыки и диджейнга для подростков. Ну а главным гимном этого проекта станет именно Girl. Невероятный жест от настоящего лидера чарта. Итак, встречаем наш номер один уже через полминуты. Перед этим лишь традиционная небольшая напоминалочка от меня. Я напомню, что Центр FM ТОП-20, наш чарт лучших и любимых, мы слушаем здесь, в эфире Центра FM абсолютно каждую пятницу, ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а еще мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные сделать ярче, музыкальней, веселей. И самое главное, для того, чтобы просто классно провести время. Не забывай голосовать за любимые треки на сайте centerfm.by, туда заглядывай, когда тебе удобно, в любое удобное время, и опять-таки голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов, как всегда, я желаю тебе ярких, нескучных выходных. Ну и прямо сейчас давай будем вместе слушать, подпевать и танцевать. Girl, Jonas Blue, номер один списка Центра FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: года. На центре.
1: В субботу в некоторых городах вещания Центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
0: Погода. По материалам ресурса.

0: снова у нас в эфире Дэвид Гетта, на этот раз в компании с проектом Third Party и Джоном Мартиным, да, этим супер-вокалистом, супер-певцом. 19:10 на часах, я приветствую тебя на Центр FM, желаю прекрасного вечера пятницы и предлагаю двигаться дальше опять-таки вместе, а еще вместе с лучшей музыкой, которую тебе готовлю. Sony Federa, Becky Hill, Say Something от них скоро, MK, еще один звездный проект впереди, гениальнейший трек Call On Me от Эрик Приц появится в эфире в рамках рубрики «Классика жанра». Ну и, конечно, Армин Ван Бюрен, он тоже готовится выступить.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

0: the streets, it's time for the after.
1: World on the Street, он называется так, Ники Ромеро и доктор Чай у нас в гостях на Центр ФМ этим вечером, вечером пятницы, в половину восьмого, и, собственно, лучшие хиты, двигаемся дальше именно с ними и разминаемся перед нашими вечерними радиошоу, посвященными танцевальной музыке. Обо всем по порядку, об этом чуть попозже расскажу, но а пока, в ближайшие минуты после новостей, мы будем встречать проекты D.O.D., Sick Individuals и Afrojack. Здесь же вместе с нами Стив Аок и еще один прекраснейший хит под названием «Feel» от Фрэнки Ризардо. Свежий хит. Дождемся вместе и послушаем.
2: Это окончательное решение о тематике 2028 и 2029 годов в СНГ. 2028 год объявлен годом социального развития и качества жизни, а 2029 – годом транспортной связанности СНГ. Соответствующие решения приняты в Туркменистане на заседании Совета глав государств СНГ. И в следующем году Узбекистану перейдет председательство в СНГ. Соответствующее решение подписано в Туркменистане по итогам заседания Совета глав государств. Александр Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ. Глава государства на саммите Содружества независимых государств в Туркменистане подчеркнул, что такое решение не отражение воли рядовых граждан республики, а следствие политики руководства страны, которые действуют без должной дальновидности. При этом Александр Лукашенко отметил, что власти Молдовы сами осознают спорность этого шага. Об этом свидетельствует их стремление остаться в рамках договора о зоне свободной торговли. В своем обращении он призвал руководство Молдовы подумать о жителях страны и не обрубать каналы взаимодействия с партнерами по содружеству хотя бы на начальном этапе. В Минске обсудили борьбу с игровой зависимостью и профилактику лудомании. Тяга к азартным играм официально признана психическим расстройством. В зоне риска молодые люди. Игра часто занимает центральное место в жизни, вытесняя семью, работу, нарушаются социальные связи. Зачастую игроки не осознают, что уже находятся в критическом состоянии и нуждаются в помощи. Обратиться к специалистам могут родные и близкие. В Беларуси с 2027 года могут повысить фиксированный подоходный налог для граждан, которые сдают квартиры, дачи, гаражи и машины места. В Минске за каждую сдаваемую жилую комнату предлагают платить 56 рублей вместо нынешних 53. Для гаражей ставка вырастет с 22 до 23 рублей, а для машин на мест с 17 до 18. Новые суммы предусмотрены проектом изменений в налоговый кодекс. В Беларуси с 2027 года могут повысить налог на владение собаками. Общую ставку предлагают увеличить с 14 до 15 рублей за 3 месяца. Для пород, требующих особой ответственности владельца, с 67 до 71 рубля. Такие суммы предусмотрены проектом изменений в налоговый кодекс, опубликованным на национальном правовом интернет-портале. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: 19:48, белорусская столица. Еще раз я приветствую тебя на Центр ФМ. Говорю большое спасибо, что проводишь вечер этой прекрасной пятницы вместе с нами, с такой же прекрасной музыкой в эфире Центр ФМ. И то ли еще будет, вот что я хотел бы сказать. Пятница, ведь как-никак, значит, максимум танцев здесь на Центр ФМ. И действительно много-много ярких электронных радиошоу от лучших представителей именно такой танцевальной музыки. Ровно в полночь мы встречаемся с Rehab. Напомню, в 23:00 нас приглашает Ники Ромеро в свое протокол-шоу. В 22 часа Афро Джек и часовое шоу от этого суперартиста. В 9 вечера, в 21:00, естественно, Центр ФМ дарит лайв-шоу Drive Mix. Ну а буквально через несколько минут в 8 вечера встречаем центральную станцию с Кириллом Таргонским. Все самое-самое интересное, яркое из мира танцевальной музыки лови именно здесь. Добро пожаловать! Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего настроения тебе и прекрасного вечера.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: субботу в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 14. Дожди. В Гомеле и Могилеве воздух прогреется до плюс 16. В Минске плюс 13. Ночью осадки. Ярких выходных тебе.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
0: Начало часа представляет Академфарм.
2: Хороший.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Радиомаяк. Станция. Всем салют, я Кирилл Торгонский, и это «Центральная станция», эпизод 94-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один – ритм. Танцуют все, 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Эйдам Бэйер и Фейслесс, Армин Вэн Бьюрен, Хардвелл и Мэддикс, Мэри Вонт и Бэйс Джекерс, а также наш постоянный блок ID Box с белорусским треком и много других свежих интересных

мы прослушали Кася и Faceless, Tarantula, Aidan Bayer и Faceless, We Come One, Armin Van Buuren, Take Me Home в ремиксе от Rising Star, Kashmir, Bonfire. А на фоне звучит Eiffel 65, Move Your Body в ремиксе от DJs from Mars на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через пару минут.

Радиостанция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь

Like The Bass, Harwell и Maddix, iCarayo, Madden, Luca Testa и DJ Terry, Like An Amplifier, Mary Wond и Bass Jackers, Acid Nation. Центральная станция. Наступило время для нашей постоянной рубрики ID Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. И сегодня у нас совместная работа Антон Бай и проекта Чей Чай. Чаму, зацените.

Acid Nation. Acid Nation.

Это белорусская центральная станция на специалитетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на центре FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Мэри Вон и Bass Jackers Acid Nation. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Настало время для гостевого микса, и сегодня у нас за деками Антон Бай. Белорусский музыкальный продюсер, диджей, транс и прогрессив хаус музыки. Автор тех самых новых колыханки, деда Бородеда, Купаленки, наш комрад и соратник. Напомню, для тех, кто подключился впервые, Антон Бай также резидент Центр FM. Его радиошоу «Менталити» вы можете слушать по воскресеньям в 21.00. Итак, поприветствуйте следующие 30 минут в центральной станции с гостевым миксом Антон Бай.
1: Всем привет! С вами Антон Бай. Следующие 30 минут – мой гостевой микс, который я подготовил специально для центральной станции с Кириллом Таргонским. Он содержит мои авторские треки, многие известные вам, а также свежие релизы. Один из них – «Cause You Are Young». Надеюсь, он вам понравится.

ты, кажется, это ты, отражение, искажение, искать от рождения, искорёживание, ловушка заворожения с первого дня дает ощущение, будто я вижу истинное положение вещей себя. Но чуть погодя множится призма чувств на призму ума, да еще и чужого. Каждый готов накинуть свой плащ и очки на мой нос положить свои. Искажение от рождения. Я качусь по дорожке податливой глины, целый, но не единый. И такой бесформенный материал застревает в королевстве кривых зеркал. И когда ты думаешь, пройден путь, будь уверен, придется еще свернуть в раз примерно 100 000 больше, резче, круче, больнее, жестче. Только вырвавшись из лабиринта зеркального, обтесавшись об рельсы, углы и сабли тотального отрицания, возможно себя обнаружить нагим, без груза чужих костюмов, без крыльев, что оказались таким же грузом, кровоточащим, низвергнутым.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

0: Вы слушаете «Центральную станцию» с Кириллом Таргонским. И это «Гостевой микс» с Антон Бай.
1: Я в городе там пришел, белый свет. И я вернусь сейчас, завидав на вас.

0: я? Кто я? Кто я? Кто я?
1: Где в городе обышел белый свет? И теперь у тихий час завидал на вас.
0: Кто я?
1: Где в городе обышел белый свет? И теперь у тихий

0: nuts.
1: Вы слушали гостевой микс с Антон Бай. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центр ФМ представляет Drive Mix с Глебом Глебовым. She can't tell the difference.

0: Drive Mix. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Глебом Глебовым.

0: Их неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: I think it's time
1: to make the floor burn. This time.

0: this is Afrojack, and this was Jack Radio. Hope you guys enjoyed. I'll see you next week.
1: Later.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Максайном.
5: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
6: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
0: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Cyberpunk Radio с Рехэб только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Bassett Prophecy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

хиты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Новинки эфира на центре «Белорусский трек». Роузио и Антонио Кострицкие «Байла Ленто». Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

0: радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Мэтт Сесери и Ханта. Шортстоп. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джош Бэй.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдан Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Центр ночи.

Пробежка. Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.